О солнце Санта-Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да и да в посольствах